0: Интерспорту и на сплетни търговини. Интерспорт. У сърцу шпорта.
1: На технични УАМЗС. При нас уредиташе регистрация и заварование, те рисковистите угодности за члане. АМЗС. Усе на едно место.
2: Самски.
3: Самска.
2: Onaon.com.
4: Лиси център, Кармен при телефону. Господ Весел, сте у реду?
5: Съм. Па ви?
6: Еоскрба е сторител, ки вас у примиру паца или слабости такой повеже с асистенчним центром Еоскрбе, кер организирае помощ прек свойцев али нуйне медицинске помощи 24 ур на дан. За упорабнике е бресплачно на волю в оквиру долготрайне оскрбе. Покличите нич 8 нич 1213 али обищите найближи телекомов център. Телеком Словения.
7: Фестивал Гора Рока. Най-вечи добродельни рок фестивал при нас. Сидарта, Заблуяна генерация, Happy Old McQuizzle, Табу, Смелков, Елвис Джаксон и многи други. Мед 25 и 28 юния. На Шентвишки браноти при Толмину. Пивоварна Лашко и Гора Рока. Повезани у ритму и окусу.
8: Усека рабиш на веч концих, али на еном месту. У Телемахови гигасфери добиш хитрост, ки те дохая киркули си и свободо да избереш паметно. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.